0: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
1: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
2: It's IF99, suckers.
3: Here is some Afrobeat to soothe your soul. New Bell, Manu Dibango.

0: Now. If you wrap your head around this music, it will blow your head right off. This is Afrobeat DJ Femi Kuti.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
2: It's music from the days of high fidelity, before things got lo-fi with MP3s.
3: It's IF99, suckers.

0: DJ Femi Kuti saying hello, Liberty City. Try to make today out of sight, and especially try to stay out of the sight of the police. I bet you want my
1: love. Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: This is IF99, bringing you the sound of the struggle. It's right here, Liberty City. You're beginning to have a lot of common with Nigeria, you know. You're beginning to have a lot in common with Nigeria, Liberty City, where they convict by law and not by the truth. Now they want to call you a terrorist and shove some more of that amphetamine down kids' throats. For being a kid! No wonder shows like Rainy with the Stars are popular. You're in one in America if you haven't cried on TV. So cry, baby, cry. Hey, Mita's just kissed my baby. How dare he?